0: Из студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективной иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты за некоторыми исключениями должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут и объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года. Оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором констатировано, что в опорных узлах, несущих стальных ферм арочной крыши мясного павильона, образовались значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах при вскрытии конструкции обнаружена активная коррозия металла, которая в течение длительного времени значительно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания обнаружены трещины и деформации. Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были констатированы существенные повреждения конструкции и указано на необходимость мер по их устранению, однако в ходе повторного обследования был сделан вывод, что выявлены повреждения не устранены и техническое состояние конструкции продолжается ухудшаться, отмечает бюро. Как строительный инспектор Госбюро по контролю за строительством, так и строительный специалист, проводивший техническое обследование здания, оценили техническое состояние отдельных опорных услов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши как неудовлетворительное. Выявленные повреждения создают существенный риск для механической прочности и устойчивости конструкций. Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и непредсказуемый риск обрушения отдельных центральных узлов конструкции, что может угрожать безопасности находящихся в здании людей. Поэтому бюро приняло решение запретить эксплуатацию мясного павильона до устранения опасности и восстановления безопасности здания. Госбюро подчеркивает, что защита жизни и здоровья людей является приоритетом, и ограничение эксплуатации здания необходимо в ситуациях, когда существует риск для безопасности посетителей, работников или других лиц. В соответствии с принятым решением с четверга в мясном павильоне запрещено пребывание посетителей, торговля и любая другая хозяйственная деятельность. О решении проинформирован владелец здания Рижское самоуправление, а также управляющая компания РИГАС НАМИ, в обязанности которой входит обеспечение исполнения решений и принятие необходимых мер для устранения рисков для безопасности здания. Государственное бюро по контролю за строительством продолжит следить за исполнением решения и будет сотрудничать с вовлеченными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и общественную безопасность. Ассоциации и организации таксомоторных перевозок намерены оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt. Кроме того, они планируют провести новую акцию протеста, сообщило агентство «Лето», со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета по конкуренции и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружном суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста по всей Латвии, чем та, что прошла в апреле этого года. Член правления Латвийской организации работодателей отрасли легкового такси Алексей Игнатьев отметил, что особое недоумение вызывает рекомендация Совета по конкуренции недовольным перевозчикам перейти на другую платформу. По его словам, теоретически это возможно, однако на практике поток клиентов и рыночная власть полностью сосредоточены в руках одного иностранного монополиста. По мнению представителей отрасли, Совет по конкуренции проигнорировал реальную ситуацию. Петрова отметила, что исследование Совета по конкуренции продолжалось почти год, поскольку доказательства были представлены в 2025 году, и, по ее мнению, процесс намеренно затягивался. Это решение фактически ограничивает возможности латвийских предпринимателей выйти на рынок с аналогичным продуктом и создать честную конкуренцию, подчеркнула она. Ассоциации утверждают, что пока Совет по конкуренции не видит нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать условия, сохраняет комиссию в размере 33,3%, с помощью алгоритмов произвольно блокирует водителей и полностью контролирует финансовые потоки, лишая латвийских предпринимателей свободы действий. В апреле несколько сотен водителей такси вышли на протест против политики сервиса совместных поездок Bolt. Протестующие призывали ответственные министерства и ведомства ограничить монополию платформы. Протесты прошли в Риге, Даугавпилсе, Елгаве. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам. Поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жители будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгала. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждалговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Гуннар Скирсенс. Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее, пояснил Кирсенс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что

0: является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам было перелито 36 784 дозы компонентов крови, а за первые 5 месяцев этого года 16 198 доз, сообщили в больнице. В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановления организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирный день донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях. В связи с повреждениями, вызванными ветром, за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале, в Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугждауговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Четверг, 11 июня в этом месяце, стал первыми сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни до середины следующего. В следующей неделе в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака. Временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курземе и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака. Местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курземе столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Максимальная температура днем составит от 12 градусов местами на востоке Латвии до 20 градусов тепла на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь. Дождь, местами грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 18 градусов. Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу, накануне Янного дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбравы о необходимости более строгого подхода к решению миграционных вопросов. В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы о том, что его не интересуют всякие европейские нормы, иммигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм. Премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателя убежища в Муценеке, но не смог, так как затянулась одна из встреч. Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что

0: и министра внутренних дел после его слов об увиденном. «Поддерживаю министра, мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны – мигранты», – заявил премьер. По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится под прямым влиянием политики Беларуси и России. «И мы видим последствия – переполненные дома, мигранты без присмотра», – сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности. Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Добрава заверил, что предложит его. «Не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил. Все это мы должны применять, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас», — сказал Кулбергс. Как сообщалось, после посещения центра размещения ищущих убежища в Муцениеке, Добрава заявил, что мнимые просители убежища насмехаются над европейским гуманизмом, а государственная пограничная охрана и управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы. Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворения таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Добрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Добрава считает, что управление по делам гражданства и миграции и государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр. В Латвии один из самых низких в Европе уровней сбережений населения, всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат за 2024 год. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу – 14,4%, а самый высокий в Германии – 20%. В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивают сбережения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего, под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился и даже вырос, например, в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики, и связанным с ним пессимизмом населения оценивает главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфрея. Светбанк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных – объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет в Светбанк, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопление третьего пенсионного уровня. В целом, медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным, примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро. Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год, причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12 миллиардов 100 миллионов евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительства декларации, быть выполненными за 4 месяца, а также выражаться в измеримых результатах. Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, указал премьер. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам. Поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жители будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птиц в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Рокке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Рокке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Рокке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгала. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждовговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Gunnar Skirsons. Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее, пояснил Кирсонс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективной иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты за некоторыми исключениями должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут, объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года. Оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором констатировано, что в опорных узлах, несущих стальных ферм, арочной крыши мясного павильона образовались значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах при вскрытии конструкции обнаружена активная коррозия металла, которая в течение длительного времени значительно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания обнаружены трещины и деформации. Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были констатированы существенные повреждения конструкции и указано на необходимость мер по их устранению, однако в ходе повторного обследования был сделан вывод, что выявлены повреждения не устранены и техническое состояние конструкции продолжает продолжало ухудшаться, отмечает бюро. Как строительный инспектор Госбюро по контролю за строительством, так и строительный специалист, проводивший техническое обследование здания, оценили техническое состояние отдельных опорных услов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши как неудовлетворительное. Выявленные повреждения создают существенный риск для механической прочности и устойчивости конструкций. Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и непредсказуемый риск обрушения отдельных узлов конструкции, что может угрожать безопасности находящихся в здании людей. Поэтому бюро приняло решение запретить эксплуатацию мясного павильона до устранения опасности и восстановления безопасности здания. Госбюро подчеркивает, что защита жизни и здоровья людей является приоритетом, и ограничение эксплуатации здания необходимо в ситуациях, когда существует риск для безопасности посетителей, работников или других лиц. В соответствии с принятым решением с четверга в мясном павильоне запрещено пребывание посетителей, торговля и любая другая хозяйственная деятельность. О решении проинформирован владелец здания Рижское самоуправление, а также управляющая компания РИГОС НАМИ, в обязанности которой входит обеспечение исполнения решений и принятие необходимых мер для устранения рисков для безопасности здания. Государственное бюро по контролю за строительством продолжит следить за исполнением решения и будет сотрудничать с вовлеченными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и общественную безопасность. Ассоциации и организации таксомоторных перевозок намерены оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt. Кроме того, они планируют провести новую акцию протеста, сообщило агентство «Лето», со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета по конкуренции и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружном суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста по всей Латвии, чем та, что прошла в апреле этого года. Член правления Латвийской организации работодателей отрасли легкового такси Алексей Игнатьев отметил, что особое недоумение вызывает рекомендация Совета по конкуренции недовольным перевозчикам перейти на другую платформу. По его словам, теоретически это возможно, однако на практике поток клиентов и рыночная власть полностью сосредоточены в руках одного иностранного монополиста. По мнению представителей отрасли, Совет по конкуренции проигнорировал реальную ситуацию. Петрова отметила, что исследование Совета по конкуренции продолжалось почти год, поскольку доказательства были представлены в 2025 году, и, по ее мнению, процесс намеренно затягивался. Это решение фактически ограничивает возможности латвийских предпринимателей выйти на рынок с аналогичным продуктом и создать честную конкуренцию, подчеркнула она. Ассоциации утверждают, что пока Совет по конкуренции не видит нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать условия, сохраняет комиссию в размере 33,3%, с помощью алгоритмов произвольно блокирует водителей и полностью контролирует финансовые потоки, лишая латвийских предпринимателей свободы действий. В апреле несколько сотен водителей такси вышли на протест против политики сервиса совместных поездок Bolt. Протестующие призывали ответственные министерства и ведомства ограничить монополию платформы. Протесты прошли в Риге, Даугавпилсе, Елгаве. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам. Поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жители будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгалы. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждалговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Гуннарс Кирсенс. Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее, пояснил Кирсенс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является

0: как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам было перелито 36 784 дозы компонентов крови, а за первые 5 месяцев этого года 16 198 доз, сообщили в больнице. В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановления организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирный день донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях. В связи с повреждениями, вызванными ветром, за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале, в Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугшдауговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Четверг, 11 июня в этом месяце, стал первыми сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака, временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курземе и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака, местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курземе столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Максимальная температура днем составит от 12 градусов местами на востоке Латвии до 20 градусов тепла на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 18 градусов. Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу, накануне Янова дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбравы о необходимости более строгого подхода к решению миграционных вопросов. В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы о том, что его не интересуют всякие европейские нормы, иммигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм. Премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателя убежища в Муценеке, но не смог, так как затянулась одна из встреч. Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что и министра внутренних дел после его слов об увиденном. «Поддерживаю министра, мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны – мигранты», – заявил премьер. По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится находится под прямым влиянием политики Беларуси и России. И мы видим последствия – переполненные дома, мигранты без присмотра, сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности. Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Добрава заверил, что предложит его. «Не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил. Все это мы должны применять,

0: соблюдать, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас, сказал Кулбергс. Как сообщалось, после посещения центра размещения ищущих убежища в Муцине, Кедамбрава заявил, что мнимые просители убежища насмехаются над европейским гуманизмом, а государственная пограничная охрана и управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы. Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворения таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии, и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Домбрава считает, что управление по делам гражданства и миграции и государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр. В Латвии один из самых низких в Европе уровней сбережений населения, всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат за 2024 год. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу – 14,4%, а самый высокий в Германии – 20%. В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивают сбережения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего, под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился и даже вырос, например, в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики, и связанным с ним пессимизмом населения оценивает главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфрея. Светбанк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных – объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет в Светбанк, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопление третьего пенсионного уровня. В целом, медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным, примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро. Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год, причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12 миллиардов 100 миллионов евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительства декларации, быть выполненными за 4 месяца, а также выражаться в измеримых результатах. Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, указал премьер. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам, поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жителей будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек. Поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгала. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждалговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания «Лидо» Гуннар Скирсонс. «Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее», — пояснил Кирсонс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективной иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты за некоторыми исключениями должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут, объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года. Оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором констатировано, что в опорных узлах, несущих стальных ферм арочной крыши мясного павильона образовались значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах при вскрытии конструкции обнаружена активная коррозия металла, которая в течение длительного времени значительно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания обнаружены трещины и деформации. Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были констатированы существенные повреждения конструкции и указано на необходимость мер по их устранению, однако в ходе повторного обследования был сделан вывод, что выявлены повреждения не устранены и техническое состояние конструкции продолжает продолжало ухудшаться, отмечает бюро. Как строительный инспектор Госбюро по контролю за строительством, так и строительный специалист, проводивший техническое обследование здания, оценили техническое состояние отдельных опорных услов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши как неудовлетворительное. Выявленные повреждения создают существенный риск для механической прочности и устойчивости конструкций. Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и непредсказуемый риск обрушения отдельных узлов конструкции, что может угрожать безопасности находящихся в здании людей. Поэтому бюро приняло решение запретить эксплуатацию мясного павильона до устранения опасности и восстановления безопасности здания. Госбюро подчеркивает, что защита жизни и здоровья людей является приоритетом, и ограничение эксплуатации здания необходимо в ситуациях, когда существует риск для безопасности посетителей, работников или других лиц. В соответствии с принятым решением, с четверга в мясном павильоне запрещено пребывание посетителей, торговля и любая другая хозяйственная деятельность. О решении проинформирован владелец здания Рижское самоуправление, а также управляющая компания «Ригас Нами», в обязанности которой входит обеспечение исполнения решений и принятие необходимых мер для устранения рисков для безопасности здания. Государственное бюро по контролю за строительством продолжит следить за исполнением решения и будет сотрудничать с вовлеченными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и общественную безопасность. Ассоциации и организации таксомоторных перевозок намерены оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt. Кроме того, они планируют провести новую акцию протеста, сообщило агентство «Лето» со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета по конкуренции и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружном суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста по всей Латвии, чем та, что прошла в апреле этого года. Член правления Латвийской организации работодателей отрасли легкового такси Алексей Игнатьев отметил, что особое недоумение вызывает рекомендация Совета по конкуренции недовольным перевозчикам перейти на другую платформу. По его словам, теоретически это возможно, однако на практике поток клиентов и рыночная власть полностью сосредоточены в руках одного иностранного монополиста. По мнению представителей отрасли, Совет по конкуренции проигнорировал реальную ситуацию. Петрова отметила, что исследование Совета по конкуренции продолжалось почти год, поскольку доказательства были представлены в 2025 году, и, по ее мнению, процесс намеренно затягивался. Это решение фактически ограничивает возможности латвийских предпринимателей выйти на рынок с аналогичным продуктом и создать честную конкуренцию, подчеркнула она. Ассоциации утверждают, что пока Совет по конкуренции не видит нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать условия, сохраняет комиссию в размере 33,3%, с помощью алгоритмов произвольно блокирует водителей и полностью контролирует финансовые потоки, лишая латвийских предпринимателей свободы действий. В апреле несколько сотен водителей такси вышли на протест против политики сервиса совместных поездок Bolt. Протестующие призывали ответственные министерства и ведомства ограничить монополию платформы. Протесты прошли в Риге, Даугавпилсе, Елгаве. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам. Поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жители будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгалы. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждалговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Гуннарс Кирсенс. Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее, пояснил Кирсенс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов

донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановление организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирной День донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях. В связи с повреждениями, вызванными ветром, за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале, в Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугшдауговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Четверг, 11 июня в этом месяце, стал первыми сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака. Временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курзаме и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака, местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курзаме столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Максимальная температура днем составит от 12 градусов местами на востоке Латвии до 20 градусов тепла на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 18 градусов. Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу, накануне Янова дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбравы о необходимости более строгого подхода к решению миграционных вопросов. В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы о том, что его не интересуют всякие европейские нормы, иммигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм. Премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателя убежища в Муценеке, но не смог, так как затянулась одна из встреч. Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что и министра внутренних дел после его слов об увиденном. «Поддерживаю министра, мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны – мигранты», – заявил премьер. По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится под прямым влиянием политики Беларуси и России. «И мы видим последствия – переполненные дома, мигранты без присмотра», – сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности. Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Домбрава заверил, что предложит его. «Не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил. Все это мы должны применять, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас», – сказал Кулбергс. Как сообщалось после посещения центра
размещении ищущих убежища в Муцинеке Домбрава заявил, что мнимые просители убежища насмехаются над европейским гуманизмом, а государственная пограничная охрана и управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы. Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это

0: говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворения таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Домбрава считает, что управление по делам гражданства и миграции и государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр. В Латвии один из самых низких в Европе уровней сбережений населения, всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат за 2024 год. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу – 14,4%, а самый высокий в Германии – 20%. В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивают сбережения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего, под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился и даже вырос, например, в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики, и связанным с ним пессимизмом населения оценивает главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфрея. Светбанк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных – объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет в Светбанк, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопление третьего пенсионного уровня. В целом, медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным, примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро. Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год, причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12 миллиардов 100 миллионов евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительства декларации, быть выполненными за 4 месяца, а также выражаться в измеримых результатах. Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, указал премьер. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошенекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам, поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жителей будут лишены этой возможности, заявил Ошенекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек. Поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгалы. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждовговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Гуннар Скирсонс. Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее, пояснил Кирсонс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Мелодия. Радио Мелодия. I had a dream.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ» «Лапсердибас Миссия». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: конце прошлого века он был одним из самых активных в мире, что и послужило причиной переселения в Лас-Пальмас людей со всего мира. Сейчас там живут выходцы из близлежащей Африки, Китая, России, Ближнего Востока, Кореи и Индии. Впрочем, и туристов на Гран-Канарии предостаточно. Этот остров полюбился европейцам не меньше, чем расположенный неподалеку Тенерифе. Да и причин посетить его тоже немало. Во-первых, официально признано, что Гран-Канария обладает самым благоприятным климатом в мире. К такому выводу пришли ученые из Сиракузского университета США. Во-вторых, если Тенерифе – это остров вечной весны, то Гран-Канария – вечного праздника. Там ежегодно проводится одно из самых крупнейших парусных событий в мире – трансатлантическая регата, в которой принимают участие до 230 яхт. Также остров славится своим карнавалом, вторым по красочности и масштабу после бразильского. Кроме того, на Гран-Канарии каждый год проводится фестиваль танца, джазовый и оперный фестивали, а также международный кинофестиваль. Но все-таки самая интригующая достопримечательность Гран-Канарии – это остров-призрак Сан-Барандон. Уже много веков он периодически появляется у берегов главного Канарского острова. Есть сотни документов и свидетельств, в которых люди утверждают, что видели Сан-Барандон своими глазами. Кроме того, периодически после шторма на Гран-Канарии находят прибитые течением ветки, необычные фрукты и целые деревья, аналогов которым нет на Канарском архипелаге. Но ученые продолжают настаивать, что таинственный остров не более чем мираж, связанный с эффектом отзеркаливания или скоплением облаков на горизонте. В любом случае, самый верный способ разгадать загадку – это посетить Гран-Канарию.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Мэнес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Я не дал искать резы на лыгу, лыгу. Курзам остана съемпрецы на лыгу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Только 3 дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки Провизор, Моллерс, Натео, Фьорд и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: питать себя экологически чистыми вещами. Кроме того, Пелтроу делится с поклонниками секретами здорового образа жизни и красоты. Буквально одержим собственным здоровьем и австралийский актер Лиам Хемсворт. Звезда часто посещает врачей и контролирует состояние организма. А чтобы чувствовать себя еще лучше, Хемсворт даже стал вегетарианцем. Здоровый образ жизни, конечно, немыслим без спорта. И многие звезды всерьез увлекаются разными тренировками. Брату Лиама Хемсворта, тоже известному актеру Крису Хемсворту, помогают поддерживать форму занятия с личным тренером Люком Зокки, которого он берет с собой даже в поездки. Специалист разработал для Криса специальный курс интенсивных тренировок из бокса, силовых и кардио. Результат налицо. Мускулистое тело Хемсворта в роли Тора в киновселенной Марвел никого не оставляет равнодушным.
1: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Салат «Нисуаз». Одно из самых известных блюд французской, а точнее даже прованской кухни – салат «Нисуаз». Назван он был в честь города Ниццы, где, говорят, и был придуман. Этот освежающий летний салат сейчас готовят не только во Франции, но и по всему миру. Причем рецептов его приготовления существует великое множество. Классический салат «Нисуаз» готовится из свежих овощей,

0: то время как другие настаивают, что он может быть и консервированным. В любом случае, по какому бы рецепту ни был приготовлен салат нисуаз, он остается одним из самых популярных блюд прованской кухни, которая распространилась по всему миру и знакома даже тем, кто ни разу в жизни не был на его родине в Ницце.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Я летал из Кальвизы на Лигу, Лигу, Курзамоста на Сепрецы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maxima.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

«Новые полисы мира» на радио «Мелодия». Гонконг. Гонконг – это то самое место, которое прекрасно иллюстрирует собой анекдот про туризм и иммиграцию. Впервые оказавшись в Гонконге, люди мгновенно влюбляются в него и мечтают туда переехать. Ведь в этом городе так чисто, безопасно и интересно. При этом они наотрез отказываются слушать предостережения тех, кто там уже пожил и кое-что понял про перенаселенность, дикие цены и липкую жару. Гонконг — это вроде как Китай, но не совсем. Точнее, пока еще совсем не. Полтора века до 97 года этот город находился в аренде у Великобритании. С тех пор здесь осталось левостороннее движение, двухэтажные автобусы, английский язык и типичные для Британии единицы измерения. Взвешивают в фунтах, площадь считают в квадратных футах. При этом строительство в городе ведется в соответствии с принципами китайской традиции фэншуй. И официальных языков два — китайский и английский. Образ жизни гонконгского населения можно обозначить тремя словами — шопинг, хайкинг и воркинг. Хотя последнее, конечно, должно бы стоять на первом месте.

0: готовых его содержать, то человек может запросто стать бездомным. Ведь даже аренда жилья, не говоря уже о собственной квартире, в Гонконге стоит не просто очень дорого, а шокирующе дорого. Работай на износ, отдыхай на износ. Таков главный принцип населения Гонконга. Отдых здесь заключается в основном в шопинге. Дорога из метро на улицу или из одного офисного здания в другое почти всегда пролегает через торговые центры. Можно даже не заходить в магазин, но обходя бесконечные стенды, невольно знакомишься с новыми ароматами, платьями и туфлями. А повсеместная реклама будет постоянно напоминать о покупках. Поэтому шопинг в Гонконге чуть ли не национальный вид спорта. Суть его заключается в том, чтобы побольше заработать, а затем потратить на люксовые вещи. Те же, кто сумел противостоять искушениям шопинга, отправляются на хайкинг, прогулки по окрестным горам и холмам. Кстати, несмотря на то, что со стороны Гонконг выглядит как перенаселенные каменные джунгли, места для хайкинга там много. Ведь застроено лишь около 25% территории. Все остальное — леса, парки и луга. А 40% земли отведено под заповедники. И везде есть специальные тропинки, указатели, места для привала и даже тревожные кнопки, если вдруг понадобится вызвать спасателей. Гонконг динамичный, занятой, успешный, практичный и в то же время любящий со вкусом отдохнуть город. Кому-то нравится бешеный ритм и суета этого города, кого-то Гонконг разочаровывает, но грустить и хандрить Гонконг не позволит никому.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс-комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited, Real to Real, Technotronic, East 17. 14 августа Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии Сбернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ» «Лапсер Дибас» «Миссия». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Бульвар Риколетос. Один из главных бульваров Мадрида, Пасео де Риколетос, расположен в центре испанской столицы и соединяет площади Колумба и Сибелес. Появилась эта улица в 18 веке, в одно время со знаменитым бульваром Прадо. Проложены оба бульвара были по приказу короля Карла III, который решил облагородить эту местность и придать ей респектабельный городской вид. Имя Риколетос досталось улице от монастыря, существовавшего здесь с конца XVI века и принадлежавшего монахам августинского ордена. В XX веке, во время гражданской войны в Испании, у бульвара появилось красивое и в то же время грустное название — «Сумерки богов». Тогда, чтобы хоть как-то

0: книжных ярмарок до художественных выставок, от театральных фестивалей до рождественских парадов.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Только 3 дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты, билежу сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Кэмерон Диаз. В юности будущая звезда Голливуда Кэмерон Диаз хотела стать зоологом. Дома у девчонки был настоящий зоопарк. Кошки, собаки, птички, мыши и даже змеи. Когда Кэмерон исполнилось 16, она с головой окунулась в ночную жизнь Лос-Анджелеса. Возвращалась домой под утро и не пропускала ни одной вечеринки. На одной такой тусовке ее заметил известный фотограф и предложил ей работу в модельном агентстве. Однажды Кэмерон случайно наткнулась на сценарий для фильма «Маска», который лежал на столе ее менеджера. Она к тому времени была уже известной моделью и решила пойти на кастинг, даже не имея актерского опыта. Выдержав 12 прослушиваний, ее утвердили на роль. Кстати, после продюсеры фильма назвали Диаз «девушкой мечты» и актрисой завтрашнего дня. Несмотря на многомиллионные гонорары и популярность, Кэмерон ведет жизнь обычной американки. Она живет в небольшой квартире и покупает еду в обычных магазинах. Кстати, продуктовые магазины – слабость голливудской звезды. Она признается, что может провести у витрин несколько часов, скупая все подряд, включая крепкие алкогольные напитки. По слухам, актриса-любительница поиграть в пьяные шашки со стопками вместо фигур. Актрису неспроста называют блондинкой с мужским характером и своим парнем. Имя Кэмерон мужское, ведь именно мальчика ожидали ее родители. Она любит быструю езду и является неизменной участницей ежегодных автогонок кинозвезд. К тому же Диаз терпеть не может туфли на высоких каблуках, не носит бюстгальтера и не хочет связывать себя узами брака. Одной из настоящих страстей Кэмерон является серфинг. Из-за него ей даже пришлось несколько раз прибегать к услугам пластических хирургов. Актриса трижды ломала нос во время занятий серфингом. А как-то раз Кэмерон не заметила стеклянную дверь и изо всех сил ударилась лицом. Итогом снова стала ринопластика. В конце каждого года Кэмерон Диаз подводит итоги. Она дает себе обещание, что не будет больше курить и займется здоровым питанием. Но в итоге держится первые 2 месяца, а потом все возвращается на прежние места. Несколько лет назад Кэмерон Диаз заняла 8-е место в списке 100 самых сексуальных женщин, а также была удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде. А еще ее сложно представить без улыбки. Причем и ее друзья, и коллеги по цеху уверяют, что уже через 2 минуты после общения с Кэмерон все начинают сиять от радости.
0: Особо важные персоны.

0: товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу сервис ОВ. Реклама на Радио Мелодия.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Салат «Нисуаз». Одно из самых известных блюд французской, а точнее даже прованской кухни – салат «Нисуаз». Назван он был в честь города Ниццы, где, говорят, и был придуман. Этот освежающий летний салат сейчас готовят не только во Франции, но и по всему миру. Причем рецептов его приготовления существует великое множество. Классический салат «Нисуаз» готовится из свежих овощей, вареных яиц, анчоусов, тунца и оливкового масла. По правилам, зафиксированным во французских кулинарных книгах, овощи ни в коем случае не должны быть каким-либо образом приготовлены. Профессиональные гастрономы делают на этом особый акцент. Тем не менее, во многих ресторанах по всему миру это правило нарушается с завидным постоянством. Многие повара используют для приготовления «Нисуаз» вареные овощи, а некоторые добавляют в блюдо еще рис и картофель. Даже по поводу неизменного ингредиента салата «Нисуаз» – тунца, представители разных кулинарных школ ведут нескончаемые споры. Одни утверждают, что тунец должен быть непременно свежим, в то время как другие настаивают, что он может быть и консервированным. В любом случае, по какому бы рецепту ни был приготовлен салат «Нисуаз», он остается одним из самых популярных блюд прованской кухни, которая распространилась по всему миру и знакома даже тем, кто ни разу в жизни не был на его родине в Ницце.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиши Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Мэнес-аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Карл Фаберже. Имя Карла Фаберже во всем мире считается синонимом роскоши и особого ювелирного мастерства. Больше всего известны созданные ювелирным домом Фаберже драгоценные пасхальные яйца. Но Фаберже — это еще и множество других шедевров, покоривших сердца монархов, аристократов и ценителей красоты. Ювелирный дом создавал не только уникальные предметы для Зимнего дворца, но и изысканные изделия для широкого круга клиентов. Посуду, декоративные фигурки, вазы, портсигары, шкатулки и галантерею. Каждое творение отличалось неповторимым стилем, который сегодня называют просто «стилем Фаберже». Главным принципом мастера была красота и искусное исполнение, где на первый план выходило мастерство, а не стоимость материалов. История рода Фаберже началась во французской Пикардии, но ювелирное искусство стало их призванием в России. Густав Фаберже, отец Карла, переехал в Санкт-Петербург, где учился у придворного ювелира Кейбеля. В 1842 году он открыл свою мастерскую на Большой морской улице, недалеко от Зимнего дворца. Его сын Карл Фаберже, родившийся в 1846 году, с ранних лет проявлял интерес к искусству. Получив образование в Санкт-Петербурге, он отправился в путешествие по Европе, где изучал работы великих мастеров. Этот опыт сформировал его уникальный стиль, который позже покорил мир.

Вернувшись в Россию, Карл Фаберже начал работать в фирме отца, а позже возглавил ее. Важным этапом в его карьере стала работа в Эрмитаже, где он занимался реставрацией и оценкой антиквариата. Его талант и образованность впечатляли коллег, а внимание к деталям стало визитной карточкой его работ. В 1882 году на выставке в Москве Фаберже представил реплики греческих украшений, которые принесли ему золотую медаль и привлекли к нему внимание императорской семьи. Александр III и его супруга Мария Федоровна стали поклонниками его творчества. В 1885 году фирма «Фаберже» получила статус поставщика императорского двора, а Карл Фаберже выполнил первый заказ на пасхальное яйцо для императрицы. Это стало началом традиции, которая продолжалась десятилетиями. Каждое яйцо было уникальным, с изысканным сюрпризом внутри и создавалось к важным событиям в жизни царской семьи. В 1910 году Фаберже официально стал придворным ювелиром, достигнув вершины своей карьеры. К этому времени его изделия пользовались успехом и по всей Европе, а клиентами были монархи и аристократы. Сегодня наследие Фаберже разбросано по всему миру. Его работы хранятся в музеях США, Великобритании, Швейцарии, а также в частных коллекциях. В России самый крупный музей, посвященный Фаберже, находится в Санкт-Петербурге, в Шуваловском дворце, на набережной реки Фонтанки. Многие шедевры можно увидеть и в коллекции Эрмитажа. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мэблес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мэблес.лв.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
7: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Здоровый образ жизни. Как известно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И многие богатые люди даже возвели здоровый образ жизни в своего рода культ и стараются обратить в веру всех, до кого смогут дотянуться. Или, как минимум, своих поклонников. Тщательной заботой о своем здоровье знаменита, например, актриса Гвинет Пэлтроу. Она следит за питанием, носит одежду из натуральных тканей и старается окружать себя экологически чистыми вещами. Кроме того, Пэлтроу делится с поклонниками секретами здорового образа жизни и красоты. Буквально одержим собственным здоровьем и австралийский актер Лиам Хемсворт. Звезда часто посещает врачей и контролирует состояние организма. А чтобы чувствовать себя еще лучше, Хемсворт даже стал вегетарианцем. Здоровый образ жизни, конечно, немыслим без спорта. И многие звезды всерьез увлекаются разными тренировками. Брату Лиама Хемсворта, тоже известному актеру Крису Хемсворту, помогают поддерживать форму занятия с личным тренером Люком Зокки, которого он берет с собой даже в поездки. Специалист разработал для Криса специальный курс интенсивных тренировок из бокса, силовых и кардио. Результат налицо. Мускулистое тело Хемсворта в роли Тора в киновселенной Марвел никого не оставляет равнодушным. Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии в

0: вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны Вайроксаус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious.
2: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ. Реклама на Радио Мелодия.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Гонконг. Гонконг – это то самое место, которое прекрасно иллюстрирует собой анекдот про туризм и иммиграцию. Впервые оказавшись в Гонконге, люди мгновенно влюбляются в него и мечтают туда переехать. Ведь в этом городе так чисто, безопасно и интересно. При этом они наотрез отказываются слушать предостережения тех, кто там уже пожил и кое-что понял про перенаселенность, дикие цены и липкую жару. Гонконг — это вроде как Китай, но не совсем. Точнее, пока еще совсем не. Полтора века до 97 года этот город находился в аренде у Великобритании. С тех пор здесь осталось левостороннее движение, двухэтажные автобусы,

0: автобусы, английский язык и типичные для Британии единицы измерения. Взвешивают в фунтах, площадь считают в квадратных футах. При этом строительство в городе ведется в соответствии с принципами китайской традиции фэншуй. И официальных языков два – китайский и английский. Образ жизни гонконгского населения можно обозначить тремя словами – шопинг, хайкинг и воркинг. Хотя последнее, конечно, должно бы стоять на первом месте. Работа для горожан – главное, что позволяет не только осуществлять шопинг и хайкинг, но и вообще выжить в этом безумном, переполненном мегаполисе. В Гонконге шестидневная рабочая неделя, а график работы часто ненормированный. Отпуск же считается моветоном и длится обычно от 7 до 14 дней в зависимости от стажа. Спасают только тайфуны, когда всех отпускают пережидать стихию дома, и 17 официальных праздников в год. Причем вперемешку и западные, и китайские. Это и Рождество, и Новый год, и китайский Новый год, и день рождения Будды. Правда, трудолюбие в Гонконге отнюдь не гарантирует спокойную старость. Если у пенсионера нет детей, готовых его содержать, то человек может запросто стать бездомным. Ведь даже аренда жилья, не говоря уже о собственной квартире, в Гонконге стоит не просто очень дорого, а шокирующе дорого. «Работай на износ, отдыхай на износ». Таков главный принцип населения Гонконга. Отдых здесь заключается в основном в шопинге. Дорога из метро на улицу или из одного офисного здания в другое почти всегда пролегает через торговые центры. Можно даже не заходить в магазин, но обходя бесконечные стенды, невольно знакомишься с новыми ароматами, платьями и туфлями. А повсеместная реклама будет постоянно напоминать о покупках. Поэтому шопинг в Гонконге чуть ли не национальный вид спорта. Суть его заключается в том, чтобы побольше заработать, а затем потратить на люксовые вещи. Те же, кто сумел противостоять искушениям шопинга, отправляются на хайкинг, прогулки по окрестным горам и холмам. Кстати, несмотря на то, что со стороны Гонконг выглядит как перенаселенные каменные джунгли, места для хайкинга там много. Ведь застроено лишь около 25% территории. Все остальное — леса, парки и луга. А 40% земли отведено под заповедники. И везде есть специальные тропинки, указатели, места для привала и даже тревожные кнопки, если вдруг понадобится вызвать спасателей. Гонконг динамичный, занятой, успешный, практичный и в то же время любящий со вкусом отдохнуть город. Кому-то нравится бешеный ритм и суета этого города, кого-то Гонконг разочаровывает, но грустить и хандрить Гонконг не позволит никому.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Премии клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Карл Фаберже. Имя Карла Фаберже во всем мире считается синонимом роскоши и особого ювелирного мастерства. Больше всего известны созданные ювелирным домом Фаберже драгоценные пасхальные яйца. Но Фаберже — это еще и множество других шедевров, покоривших сердца монархов, аристократов и ценителей красоты. Ювелирный дом создавал не только уникальные предметы для Зимнего дворца, но и изысканные изделия для широкого круга клиентов. Посуду, декоративные фигурки, вазы, портсигары, шкатулки и галантерею. Каждое творение отличалось неповторимым стилем, который сегодня называют просто «стилем Фаберже». Главным принципом мастера была красота и искусное исполнение, где на первый план выходило мастерство, а не стоимость материалов. История рода Фаберже началась во французской Пикардии, но ювелирное искусство стало их призванием в России. Густав Фаберже, отец Карла, переехал в Санкт-Петербург, где учился у придворного ювелира Кейбеля. В 1842 году он открыл свою мастерскую на Большой морской улице, недалеко от Зимнего дворца. Его сын Карл Фаберже, родившийся в 1846 году, с ранних лет проявлял интерес к искусству. Получив образование в Санкт-Петербурге, он отправился в путешествие по Европе, где изучал работы великих мастеров. Этот опыт сформировал его уникальный стиль, который позже покорил мир. Вернувшись в Россию, Карл Фаберже начал работать в фирме отца, а позже возглавил ее. Важным этапом в его карьере стала работа в Эрмитаже, где он занимался реставрацией и оценкой антиквариата. Его талант и образованность впечатляли коллег, а внимание к деталям стало визитной карточкой его работ. В 1882 году на выставке в Москве Фаберже представил реплики греческих украшений, которые принесли ему золотую медаль и привлекли к нему внимание императорской семьи. Александр III и его супруга Мария Федоровна стали поклонниками его творчества. В 1885 году фирма «Фаберже» получила статус поставщика императорского двора, а Карл Фаберже выполнил первый заказ на пасхальное яйцо для императрицы. Это стало началом традиции, которая продолжалась десятилетиями. Каждое яйцо было уникальным, с изысканным сюрпризом внутри и создавалось к важным событиям в жизни царской семьи. В 1910 году Фаберже официально стал придворным ювелиром, достигнув вершины своей карьеры. К этому времени его изделия пользовались успехом и по всей Европе, а клиентами были монархи и аристократы. Сегодня наследие Фаберже разбросано по всему миру. Его работы хранятся в музеях США, Великобритании, Швейцарии, а также в частных коллекциях. В России самый крупный музей, посвященный Фаберже, находится в Санкт-Петербурге, в Шуваловском дворце, на набережной реки Фонтанки. Многие шедевры можно увидеть и в коллекции Эрмитажа.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Мелодия. Радио Мелодия. Pienso que un sueño para

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективной иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты, за некоторыми исключениями, должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут и объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года. Оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором констатировано, что в опорных узлах, несущих стальных ферм арочной крыши мясного павильона образовались значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах при вскрытии конструкции обнаружена активная коррозия металла, которая в течение длительного времени значительно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания обнаружены трещины и деформации. Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были констатированы существенные повреждения конструкции и указано на необходимость мер по их устранению, однако в ходе повторного обследования был сделан вывод, что выявленные повреждения не устранены и техническое состояние конструкции продолжало стало ухудшаться, отмечает бюро. Как строительный инспектор Госбюро по контролю за строительством, так и строительный специалист, проводивший техническое обследование здания, оценили техническое состояние отдельных опорных услов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши как неудовлетворительное. Выявленные повреждения создают существенный риск для механической прочности и устойчивости конструкций. Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и непредсказуемый риск обрушения отдельных узлов конструкции, что может угрожать безопасности находящихся в здании людей. Поэтому бюро приняло решение запретить эксплуатацию мясного павильона до устранения опасности и восстановления безопасности здания. Госбюро подчеркивает, что защита жизни и здоровья людей является приоритетом, и ограничение эксплуатации здания необходимо в ситуациях, когда существует риск для безопасности посетителей, работников или других лиц. В соответствии с принятым решением, с четверга в мясном павильоне запрещено пребывание посетителей, торговля и любая другая хозяйственная деятельность. О решении проинформирован владелец здания, Рижское самоуправление, а также управляющая компания «Ригас Нами», в обязанности которой входит обеспечение исполнения решений и принятие необходимых мер для устранения рисков для безопасности здания. Государственное бюро по контролю за строительством продолжит следить за исполнением решения и будет сотрудничать с вовлеченными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и общественную безопасность. Ассоциации и организации таксомоторных перевозок намерены оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt. Кроме того, они планируют провести новую акцию протеста, сообщило агентство «Лето», со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета по конкуренции и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружном суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста по всей Латвии, чем та, что прошла в апреле этого года. Член правления Латвийской организации работодателей отрасли легкового такси Алексей Игнатьев отметил, что особое недоумение вызывает рекомендация Совета по конкуренции недовольным перевозчикам перейти на другую платформу. По его словам, теоретически это возможно, однако на практике поток клиентов и рыночная власть полностью сосредоточены в руках одного иностранного монополиста. По мнению представителей отрасли, Совет по конкуренции проигнорировал реальную ситуацию. Петрова отметила, что исследование Совета по конкуренции продолжалось почти год, поскольку доказательства были представлены в 2025 году, и, по ее мнению, процесс намеренно затягивался. Это решение фактически ограничивает возможности латвийских предпринимателей выйти на рынок с аналогичным продуктом и создать честную конкуренцию, подчеркнула она. Ассоциации утверждают, что пока Совет по конкуренции не видит нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать условия, сохраняет комиссию в размере 33,3%, с помощью алгоритмов произвольно блокирует водителей и полностью контролирует финансовые потоки, лишая латвийских предпринимателей свободы действий. В апреле несколько сотен водителей такси вышли на протест против политики сервиса совместных поездок Bolt. Протестующие призывали ответственные министерства и ведомства ограничить монополию платформы. Протесты прошли в Риге, Даугавпилсе, Елгаве. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам. Поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жителей будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования Банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек. Поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгалы. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждаугавского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Гуннар Скирсонс. «Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее», — пояснил Кирсонс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это не продуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни.

0: однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам было перелито 36 784 дозы компонентов крови, а за первые 5 месяцев этого года 16 198 доз, сообщили в больнице. В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановления организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирный день донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях. В связи с повреждениями, вызванными ветром, за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале. В Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугшдауговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Четверг, 11 июня в этом месяце, стал первыми сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующего недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака. Временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курземе и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака. Местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курземе столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Максимальная температура днем составит от 12 градусов местами на востоке Латвии до 20 градусов тепла на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 18 градусов. Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу, накануне Янова дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбравы о необходимости более строгого подхода к решению миграционных вопросов. В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы

0: о том, что его не интересуют всякие европейские нормы, иммигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм. Премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателя убежища в Муценеке, но не смог, так как затянулась одна из встреч. Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что и министра внутренних дел после его слов об увиденном. «Поддерживаю министра, мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны – мигранты», – заявил премьер. По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится под прямым влиянием политики Беларуси и России. «И мы видим последствия – переполненные дома, мигранты без присмотра», – сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности. Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Домбрава заверил, что предложит его. «Не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил. Все это мы должны применять, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас», — сказал Кулбергс. Как сообщалось, после посещения центра размещения ищущих убежища в Муценеке, Домбрава заявил, что мнимые просители убежища насмехаются над европейским гуманизмом, а государственная пограничная охрана и управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы. Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворения таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии, и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Домбрава считает, что управление по делам гражданства и миграции и государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр. В Латвии один из самых низких в Европе уровней сбережений населения, всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат за 2024 год. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу – 14,4%, а самый высокий в Германии – 20%. В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивают сбережения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего, под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился и даже вырос, например, в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики, и связанным с ним пессимизмом населения оценивает главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфрея. Светбанк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных – объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет в Светбанк, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопление третьего пенсионного уровня. В целом, медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным, примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро. Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год, причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12 миллиардов 100 миллионов евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительства декларации, быть выполненными за 4 месяца, а также выражаться в измеримых результатах. Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, указал премьер. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам, поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жителей будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования Банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур-несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур-несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур-несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только не собраны

представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкой частью общества, особенно молодежь. Также Шмидт & Рокки обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгала. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждалговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Gunnar Skirsons. «Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее», — пояснил Kirsons. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это не продуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективной иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных